0: The views expressed on this program are those of the hosts, guests, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. Contests are the responsibility of the hosts of this program and not KKNW. This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
1: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Kind Radio.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
3: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до одного раза в полтора года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
4: Русское радио «Америка» и Доброе радио в Сиэтле благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090. Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация Slavic Help Outreach оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем. Помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
4: Русское радио «Америка» и Доброе радио в Сиэтле благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
5: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
3: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
6: Доктор Борисенко сертифицирован Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-7531. 253-520-7531.
2: Ты слышишь?
7: Конечно, все слышат.
2: Это радио.
7: И такое доброе.
2: Доброе радио для всех.
7: Доброе радио для каждого.

0: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.
1: Добрый день. Работает служба информации The Great Media Group. Вас приветствует в студии со пультом и у микрофона Андрей Некрасов. Как обычно, мы открываем выпуск последних известий, краткая сводка новостей этого часа. Оставайтесь с нами.
0: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.
1: Город Портленд занял первое место в мире по уровню загрязнения воздуха среди всех крупных городов планеты Земля. И по данным компании IQAir, в среду утром в Портленде, штате Орегон, был зафиксирован худший показатель качества воздуха среди всех крупных городов мира. И рано утром в среду качество воздуха в Портленде оценилось как нездоровое, и показатели по шкале индекса качества воздуха AQI составлял 160 и более пунктов. Теперь на Тихоокеанском северо-западе объявлено специальное предупреждение о качестве воздуха из-за задымления от лесных пожаров. Знаменитый на весь мир Timberline Lodge под угрозой эвакуации из-за приближающегося пожара Grasshopper. Этот пожар, охвативший уже более 39 тысяч акров, это около 15 800 гектаров территории национального леса Mount Hood, и продолжающий неустанно распространяться, стал причиной объявления режима готовности к эвакуации для еще одного исторического горнолыжного курорта. И в ночь на вторник для комплекса Timberline Lodge, существующего уже почти 90 лет, был введен режим эвакуации первого уровня. Будьте готовы! Как долго еще гарь и смог будут окутывать Портленд? Синоптики говорят, что, скорее всего, до 8 часов вечера четверга. Другим важнейшим новостям. Прогрессивный демократ Абдуль-эль-Саед побеждает на праймерис в Мичигане. Абдуль-эль-Саед, призывающий прекратить военную помощь Израилю, побеждает на праймерис в штате Мичиган и уже фактически становится кандидатом партии на ноябрьских выборах в Сенат. Тем временем, многие хотят, чтобы Джон Оссоф баллотировался в президенты. Как ни странно, он еврей и против Израиля. Начав свою предвыборную кампанию на митинге в Атланте в начале июня 2026 года, сенатор Джон Оссоф, выступая перед толпой из более чем 1500 человек на концертной площадке в центре города, обрушился с критикой на корыстные интересы Дональда Трампа и его, как он выразился, «мафии из Мар-а-Лаго». Конец цитаты. В Калифорнии задержали вооруженного мужчину, который предположительно изучал систему безопасности перед запланированным сбором средств в пользу президента нашей страны Дональда Трампа. В этом сообщил департамент шерифа округа Лос-Анджелес. Двое русскоязычных жителей Иллинойса убили и расчленили знакомого. Агенты ICE задержали россиянку, просившую убежище из-за несогласия с войной в Украине. Три производителя яиц у нас в стране сговорились и годами искусственно взвинчивали цены в магазинах. А тем временем эпидемия взрывной диареи у нас в стране привела уже к первым смертям. Дональд Трамп пообещал поговорить с Путиным после обвинения Зеленского. А тем временем в Вене прошла встреча бывших чиновников из Европы и России. Кто именно представлял Москву, неизвестно. Лавочка закрылась, и Евросоюз прекратил предоставлять временную защиту новоприбывшим гражданам Украины, не имеющим освобождения от службы в армии. Бывшего посла Украины в Соединенных Штатах Ольгу Стефанишину обвинили в незаконном обогащении. Экс-премьер Израиля признал сильную зависимость страны от Соединенных Штатов Америки. Нетаньяху могут арестовать на сентябрьской Генассамблее ООН. И американцев призвали быть готовыми к отъезду из стран Ближнего Востока, в том числе и из Израиля. И таковы у нас новости в кратком изложении, которые поступили к нам к этому часу в редакцию The Great Media Group.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: О погоде за бортом. В Филадельфии, как обещали синоптики, дождливо, и с четверга столбики поднимутся до 90-92 градусов по Фаренгейту. И к концу этой недели вновь могут быть дожди с грозами и столбики в дневные часы останутся на отметке в 90 плюс-минус. По ночам будут опускаться лишь до 72-73. В Портмитро и районе Большого Сиэтла по-прежнему синоптики прогнозируют 90 градусы, но из-за сильного смога температура, скорее всего, едва ли достигнет 90 градусов по Фаренгейту и в среду, и в четверг, когда смог потихонечку может уже уходить ближе к вечеру. Но прогноз насчет 90 градусов остается для пятницы и субботы при сухой погоде. В районе Большого Сиэтла 83-86 максимум в четверг. Тоже смог окутал Сиэтл, поэтому столбик ветров показывает чуть ниже, чем предсказывали синоптики, и даже, может быть, не чуть ниже, но смог в районе Большого Сиэтла тоже, возможно, скоро уже развеется.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работа службы информации The Great Media Group. Нас можно слушать на частоте 1040 АМ в аналоговом и в цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBS-FLP на частоте 100,7 FM в Портмитро Эри. В районе Большого Сиэтла слушайте нас на частоте 1150 АМ на радио KKNW. В Филадельфии, в штате Пенсильвания, вы можете принимать нас на радио WHIILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий или подкастов на Spotify через Carplay, Android, Opto в любое удобное для вас время. Мы переходим к более подробному изложению важнейших событий. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.

0: I love being on the closetfactory.com website. Hey, it's Brooke from Brooke and Jeffrey in the Morning. Go to closetfactory.com. Call or text at 425-513-2700.
1: Выше. Согласно данным IQR по состоянию на утро в списке наиболее загрязненных крупных городов мира за Портлендом следовали Дели в Индии и Эль-Кувейт в Кувейте. Департамент качества окружающей среды штата Орегона, DQE, рекомендует жителям ограничить время пребывания на открытом воздухе. Предупреждением DEQ о качестве воздуха для агломерации Портленд остается в силе до особого распоряжения. И власти округа Молтнома, где находится город Портленд, сообщили, что в среду открыты десятки пунктов, где люди могут укрыться от жары и дыма. А в целом на Тихоокеанском северо-западе объявлено предупреждение о качестве воздуха из-за задымления от лесных пожаров. Предупреждение о качестве воздуха действует на большей части территории штата Орегон и на юго-западе штата Вашингтон, поскольку дым от лесных пожаров, бушующих в регионе, заполнил атмосферу, что привело к отмене мероприятия и к закрытию различных учреждений. Тем временем агентство по контролю за частотой воздуха юго-западного Вашингтона SWCAA с вторника ввело также дополнительное предупреждение, на этот раз касающееся уровня озона. Это в дополнение к уже действующему предупреждению из-за дыма от лесных пожаров. Представители орегоновского DEQ отмечают, что в группу повышенного риска при ухудшении качества воздуха входят младенцы и маленькие дети, люди с заболеваниями сердца или легких, пожилые люди и беременные женщины. Департамент рекомендует по возможности оставаться в помещении и держать окна и двери закрытыми. Однако, если в доме слишком жарко, следует включить кондиционер в режиме рециркуляции воздуха или рассмотреть возможность переезда в более прохладное место. Также рекомендуется избегать интенсивных физических нагрузок на открытом воздухе, использовать в помещениях высокоэффективные воздушные фильтры HEPA и следить за обстановкой в своем районе и избегать мест с наиболее высокой концентрацией дыма. В DEQ также подчеркивают, что тканевые, пылезащитные и медицинские маски не защищают от частиц дыма, тогда как определенную защиту могут обеспечивать респираторы классов N95 или P100, одобренные Национальным институтом охраны труда НИОШ. И на фоне ухудшения качества воздуха в регионе уже отменен ряд мероприятий, закрыты некоторые учреждения. Ну и кроме того, знаменитые Timberline Lodge под угрозой эвакуации из-за приближающегося пожара Grasshopper. Пожар Grasshopper, охвативший уже более 39 тысяч акров в территории национального леса Mount Hood и продолжающий распространяться, стал причиной объявления режима готовности к эвакуации для еще одного исторического горнолыжного курорта нашей страны. В ночь на вторник для комплекса Timberline Lodge существует уже, который почти 90 лет, был введен режим эвакуации первого уровня, то есть будьте готовы. И в это время пожарные боролись с восточным ветром, который гнал огонь в сторону популярного поселка Government Camp, отправной точкой для восхождения на Mount Hood, а также другие населенные пункты вдоль шоссе US-26 и US-35, включая Рододендрон. Это распоряжение последовало за объявлением эвакуации третьего уровня, то есть уезжайте немедленно для другого курорта с многолетней историей, это Mount Hood Meadows, сделанным еще во вторник. Во вторник администрация Timberline Lodge объявила о приостановке всех мероприятий на открытом воздухе, включая работу велопарка и подъемника Sky Ride из-за сильного задымления и ухудшения качества воздуха в районе. Хотя зимой Timberline становится настоящей меккой для горнолыжников, летом курорт также привлекает тысячи посетителей. Здесь проводятся тренировочные сборы, работает трасса для горного велосипеда, а туристы, следующие гору, останавливаются на ночлег, то есть overnight. В 1977 году курорт получил статус Национального исторического памятника Соединенных Штатов и давно служит отправной точкой для посещения Mount Hood любителям активного отдыха, гостями свадеб и туристами, желающими увидеть одну из самых узнаваемых достопримечательностей штата Орегон. Кстати, утром в среду в Говард

0: Бандкемпе, и в окрестностях индекс качества воздуха AQI достиг отметки 160 по 500-бальной шкале. Такой уровень считается опасным для здоровья населения. Кстати, в некоторых районах, в том числе в районе Mount Hood Village, индекс качества воздуха зашкаливал и показывал 500. Из-за непредсказуемого развития пожара и задымления руководства национального леса Mount Hood расширило зону закрытия популярных мест отдыха, поскольку ветер гнал пламя все ближе и ближе к шоссе US-35. Это ключевой транспортной артерии, соединяющей районы Mount Hood, город Худ-Рива и ущелье реки Колумбия. И по состоянию на среду было принято решение закрыть как минимум 8 кемпингов, а также около дюжины отправных точек туристических маршрутов и других зон отдыха вплоть до конца года. Ухудшение обстановки с пожарами во вторник привело к введению режима эвакуации в восточной части округа Клакома. В частности, для поселка Рододендрон был установлен первый уровень готовности «Будьте готовы». Хотя прогнозы обещали ослабление ветра и прекращение действия предупреждения об экстремальной пожароопасности, это условие красного флага, в ночное время представители пожарной службы предупредили, что низкая относительная влажность воздуха на больших высотах в районе Mount Hood может по-прежнему создавать опасные условия. И хотя приказы об эвакуации третьего уровня, то есть немедленно эвакуироваться, по-прежнему действуют в основном на отдаленных территориях лесной службы и затрагивают лишь немногих жителей, убежища для крупных животных остаются открытыми в средней школе Южного округа Васка в Мапине. На территории ярмарки округа Шерман в Моро во вторник также вспыхнул небольшой пожар к югу от пожара Grasshopper на северо-западной стороне индейской резервации Warm Springs. Представители пожарной службы Warm Springs заявили, что локализовали пожар Beaver Willow на площади 8,4 акра, сообщив в обновленной информации в среду утра, что на место прибыли группы быстрого реагирования и авиационная поддержка, а также подразделения по борьбе с горючим Warm Springs и несколько пожарных машин. Шоссе US-35 остается по-прежнему открытым, но официальные лица предупредили, что условия могут быстро меняться, и водителям следует соблюдать осторожность в этом районе. Когда же все-таки смог рассеяться? По данным наших метеорологов, судя по всему, это может произойти только в четверг в районе 8 часов вечера. А пока оставайтесь внутри и, по возможности, не выходите на улицу.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Продолжаем выпуск последних известий. Представитель прогрессивного крыла демократической партии Абдул Эль-Саед, призывающий прекратить военную помощь Израилю, побеждает на праймерис в штате Мичиган и фактически становится кандидатом партии на ноябрьских выборах в Сенат Соединенных Штатов. В этом сегодня сообщают все средства массовой информации в Соединенных Штатах. Эль-Саед с небольшим перевесом опередил опытного политика Хейли Стивенс, которую поддерживал партийный эстаблишмент. «Мы обязаны объединиться, и мы это сделаем. Мы объединимся, чтобы вернуть эту страну». Конец цитаты, заявил Саед на пресс-конференции. Эль-Саед, американец египетского происхождения, выступает, в частности, за упразднение иммиграционной таможенной полиции ICE, прекращение военной помощи Израилю и распространение государственной системы медицинского страхования Medicare на всех американцев. При этом политик поддерживает дальнейшую помощь Украине в ее противостоянии российской агрессии. В Мичигане число сторонников Демократической и Республиканской партии сопоставимо, и доля независимых избирателей достаточно велика. И именно поэтому Мичиган считается одним из ключевых колеблющихся штатов на президентских выборах в стране. На промежуточных выборах, как в 2026 году, кандидат, чьи взгляды отталкивают часть умеренных демократов и независимых избирателей, рискует потерять поддержку и уступить республиканцу Майку Роджерсу, который выдвигается в Сенат без конкурентов внутри своей партии. 40-летний Абдул Аль-Саед родился в Мичигане в семье иммигрантов из Египта. В случае избрания в Сенат он станет первым сенатором-мусульманином в истории Соединенных Штатов. Элисейд получила медицинское образование и защитила степень доктора медицины в Колумбийском университете. Однако никогда не получал лицензию на врачебную практику и не работал клиницистом. Его больше интересовали социальные факторы распространения заболеваний. Он занимался эпидемиологией, а непосредственно перед началом своей политической карьеры возглавлял департамент здравоохранения Детройта. Абдулла Эль-Сайда часто сравнивают с мэром Нью-Йорка Зухраном Мамдани. Их взгляды по многим вопросам действительно очень близки, хотя Эль-Сайд, в отличие от Мамдани, не называет себя демократическим социалистом. И помимо идеологических сходств, их объединяют и также особая политическая тактика. Оба бросили вызов партийному истеблишменту и сумели преодолеть его сопротивление на праймерис. Вместе с тем, Эль-Сайд и Мамдани действуют в совершенно разных демографических условиях. В городе Нью-Йорке зарегистрированные демократы превосходят республиканцев по численности примерно в 6 раз. На выборах 2025 года заметная часть демократического электората проголосовала против Мамдани, однако это не помешало ему одержать победу. В Мичигане партийная принадлежность избирателей официально не регистрируется. Однако в последние годы штат остается одним из главных электоральных полей борьбы между демократами и республиканцами. И в таких условиях Эль-Сайд идет на определенный риск. Его позиции по вопросам Израиля, иммиграции и всеобщего медицинского страхования могут оттолкнуть часть умеренных демократов и независимых избирателей. Тем не менее, победа Абдулла Эль-Сайда свидетельствует о том, что прогрессивное крыло демократов способно добиваться успеха не только в традиционных бастионах партии, таких как крупнейшие города. До сих пор, как отмечал накануне обозреватель The New York Times Нейт Кун, убедительных примеров этого практически не существовало.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Многие в Штатах хотят, чтобы Джон Оссоф баллотировался в президенты. Начав свою предвыборную кампанию на митинге в Атланте в штате Джорджия в начале июня этого года, сенатор Джон Оссоф, выступая перед толпой из более чем 1500 человек на концертной площадке в центре города, обрушился с критикой, как он выразился, на корыстные интересы Дональда Трампа и его мафии из Мар-а-Лаго. Он пытается втиснуть свое лицо на деньги. Вы видели? Он возводит памятник самому себе. Но видите, Атланта, он делает это сейчас, потому что никто не будет чтить его память после его смерти, потому что он провалившийся президент и позор для нашей страны. Конец цитаты, сказал Оссоф. Ну и как это часто бывает с речами Оссофа, отрывки из его выступления быстро распространились в интернете, и люди со всего идеологического спектра демократической партии начали активно обсуждать возможные выдвижения Оссофа в президенты. «Если Оссоф будет переизбран, — написал журналист Мехди Хассан, — он немедленно станет одним из фаворитов на выдвижение кандидатом в президенты этой демократической партии в 2028 году». Если бы в лаборатории создавали идеального кандидата на выборах 2028 года, он, и будем честны, это, скорее всего, был бы мужчина, очень похожий на Оссофа. Конец цитаты. Продолжает Times. Он молод и красив, у него идеальная семья, прекрасная жена, работающая акушером-гинекологом, и две маленькие дочери. Он южанин из консервативного штата, известный своей способностью привлекать чернокожих избирателей. И он еврей. И критик Израиля, который, как никто другой в современной политике, обладает потенциалом преодолеть мучительный раскол в демократической партии по вопросу сионизма. Конец цитаты. В своей попытке переизбраться в штате, где Трамп победил в 2024 году, некоторые ожидали, что Оссоф сместится к центру. В 2025-м Джей Ди Венс предсказывал, что он начнет хвалить программу Трампа. Вместо этого Оссоф резко критикует Трампа и его системную коррупцию таким образом, что это выходит за рамки раскола между прогрессивными и умеренными силами демократической партии. Конец цитаты. И он умело сочетает эту атаку с мучительно искренним патриотизмом. Недавние речи Оссофа, которые, по его словам, он пишет лично сам, состоят из двух частей. Во-первых, он анализирует гниль в американских государственных институтах. Гниль, которая, как он всегда отмечает, существовала еще до Трампа и способствовала его появлению. А затем он излагает либеральную, плюралистическую версию американской идентичности, чтобы бросить вызов белому национализму администрации Трампа. Нас объединяет тот же великий национальный дух, который позволил принять законы о гражданских правах, победить фашизм и высадить людей на Луну. Конец цитаты, так сказал Оссоф в своей вступительной речи. А чуть позже он добавил, этого никогда не поймут такие мелочные люди, как Дональд Трамп и Джей Ди Венс. Наше национальное величие передается не по крови или генам, а по идеям. Конец цитаты, так заметил он. В 2017 году Оссоф баллотировался в Конгресс на внеочередных выборах в 6-м округе Джорджии в пригороде Атланты, пытаясь отвоевать место, которое до этого прочно удерживалось республиканцами. Это были первые крупные выборы за первый срок Трампа, и демократы отчаянно пытались его дискредитировать. И в то время Оссоф был одним из нескольких молодых политиков. Казалось, он почти изображал Обаму. Конец цитаты, так сказал лингвист Джон Маквотер о речи Оссофа после поражения на выборах 2017 года. Сегодня Оссоф звучит менее похоже на подражателя Обамы, но в нем все еще есть что-то от бывшей президентской ауры. Интеллектуальная холодность, смешанная с воодушевляющим духом церквей афроамериканского сообщества Юга. Конец цитаты.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: В Калифорнии задержали вооруженного мужчину, который предположительно изучал систему безопасности перед запланированным сбором средств в пользу президента Дональда Трампа. В этом сообщил департамент шерифа округа Лос-Анджелеса, и об этом пишет сегодня издание «Политика». 38-летний Жанин Джон Таэле был задержан в воскресенье днем на территории гольф-клуба Trump National Golf Club в Ранчо Палос Вердес. По данным следствия, агента федеральных служб в штатском заметили, как мужчина фотографировал и снимал на видео территорию клуба, а также наблюдал за подготовкой мероприятий по обеспечению безопасности. При задержании в его кармане обнаружили магазин на 16 патронов. Во время последующего обыска автомобиля следователи нашли заряженный пистолет и еще один снаряженный магазин. В понедельник сотрудники департамента шерифа и ФБР провели обыск в доме Тайле в городе Дауни на юге Калифорнии. Там были обнаружены дополнительные единицы огнестрельного оружия, боеприпасы, бронежилет, несколько записных книжек с вызывающими озабоченность и обеспокоенность заявлениями. Это была цитата, также два устройства для передачи радиосигналов. Дело передали в прокуратуру округа Лос-Анджелес. При этом в департаменте шерифа заявили, что следователи не обнаружили признаков сохраняющейся угрозы для населения. Конец цитаты. На ужине в гольф-клубе Трамп планировал рассказать жителям Калифорнии о своих достижениях. Трамп проведет четкую границу между своей прагматичной повесткой и радикальной политикой демократов, таких как Гэвин Ньюсом, которая продолжает повышать налоги, допускать масштабные злоупотребления в финансируемых налогоплательщиками программах и защищать нелегальных иммигрантов, торговцев наркотиками, насильников и убийц. Конец цитаты, заявила представитель Белого дома Оливия Уэллс. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, в свою очередь, раскритиковал визит Трампа. Его представитель Тара Галегос заявила, что президент приезжает в Лос-Анджелес собирать деньги, пока пострадавшие от лесных пожаров ждут обещанной федеральной помощи на восстановление, которое он должен был предоставить им еще 18 месяцев назад. И калифорнийцы заслуживают президента, который сосредоточен на помощи семьям восстановления, а не на сборе денег для себя в собственном же гольф-клубе. Конец цитаты, так добавила Галегос. Позже Ньюсом заявила, что надеется, что визит Трампа поможет обеспечить давно уже назревшее федеральное финансирование для семей, которые восстанавливают свои дома после лесных пожаров в Лос-Анджелесе.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Страшно аж жуть. Двум мужчинам, предположительно выходцам из бывшего СССР, предъявлены обвинения в убийстве еще одного человека, пропавшего в ноябре прошлого года в штате Иллинойс. Следователи обнаружили доказательства того, что они расчленили его тело и избавились от его останков, причем зверским способом, сообщает Fox News. В начале ноября 2025 года поступило заявление о пропаже 51-летнего Руслана Фурмана, которого в последний раз видели у него дома в пригороде Манделейна. Как сообщил офис шерифа, детективы начали расследование исчезновения Фурмана и установили, что он навещал знакомых 56-летнего Дамина Варанова и 52-летнего Дмитрия Богатырева в доме последнего по такому-то адресу в том же пригороде Манделейна. По мере продвижения расследования детективы обратили внимание, что гостиная в доме Богатырева недавно отремонтирована. Паркет был заново покрыт морилкой, а стены перекрашены. На основании других собранных доказательств следователи получили ордер на обыск этого дома. Внутри, на участках стен, они обнаружили брызги, похожие на кровь, а также заподозрили наличие крови под новым слоем покрытия деревянного пола. Образцы, взятые с гипсокартона и с подложки пола, были исследованы в криминалистической лаборатории. Они подтвердили, что это кровь Фурмана, сообщили следователи. Кроме того, заявили власти, в доме была найдена сабельная электропила, на которой, как предполагалось, имелись следы крови. Последующий лабораторный анализ показал, что кровь тоже принадлежит Фурману, которого, скорее всего, распилили на части. Помимо этого, следователи обнаружили рядом с домом кострище, где нашли обугленные фрагменты предмета, который, по их мнению, ранее находился в доме и представлял собой диван. Запись с камер наблюдения, полученная в ходе расследования, предположительно зафиксировали, как Богатырев и Воранов покупают в хозяйственном магазине соляную кислоту, а также другие подозрительные предметы. Исходя из собранных доказательств, детективы считают, что двое мужчин избили Фурмана до смерти в доме Богатырева, оставили его умирать, а затем расчленили тело вот этой самой пилой и потом избавились от его останков. Несмотря на многочисленные поисковые операции с участием детектива-шерифа, специализированных водолазных команд, пожарных и других правоохранительных структур, тело Фурмана до сих пор не найдено. Следователи несколько раз обследовали озеро Даймонд, однако обнаружить останки так и не удалось. В офисе шерифа заявили, что поиски останков Фурмана будут продолжены, пока детективы отрабатывают новые версии. После анализа доказательств прокуратура округа Лейк 29 июля передала дело большому жюри, которая вынесла обвинительное исключение по статье об убийстве первой степени в отношении обоих мужчин. Богатырев и Воронов уже, кстати, к этому моменту находились под стражей по другим делам. Прокуратура округа Лейк намерена ходатайствовать перед судом о том, чтобы оба обвиняемых оставались под стражей до начала судебного процесса. Шериф Джон Айдлбург отметил работу детективов, которые вели это дело на протяжении нескольких месяцев следующими словами. Я цитирую. «Это расследование демонстрирует настойчивость наших детективов, которые не прекращали работу, чтобы установить истину и добиться справедливости для Фурмана и его близких. С момента, когда поступило сообщение об его исчезновении, наши следователи проверяли каждую зацепку, прорабатывали каждое доказательство и были сосредоточены на том, чтобы привлечь виновных к ответственности». Конец цитаты.
1: «Прайм-тайм Америка» с Андреем Некрасовым.
0: Агенты ICE задержали россиянку, просившую убежище из-за несогласия с войной в Украине. Агенты иммиграционной таможенной полиции задержали 59-летнюю россиянку Алевтину Соболеву, подавшую заявление на убежище из-за своей антивоенной позиции, сообщают местные телеканалы KTVU и KRON. Соболеву задержали 20 июля в аэропорту Баффало в штате Нью-Йорк, когда она вместе со своей дочерью возвращалась в Калифорнию после поездки на Ниагарский водопад. После задержания россиянку перевезли через Огайо в иммиграционный центр в Луизиане, где она остается уже больше двух недель. По словам дочери Соболевой, на женщину надели наручники и цепи, а во время этапирования ей не давали воду, лекарства и не разрешали воспользоваться туалетом. ICE при этом не комментировала утверждение дочери Соболевой об условиях ее содержания. Соболева приехала в Штаты по визе B1, B2, и ей дали время на 6 месяцев пребывания. В октябре 2021 года, а в апреле 2022 она подала заявление на убежище. ICE утверждает, что россиянка превысила разрешенный срок пребывания в стране. Ее адвокат указывает, что заявление об убежище до сих пор рассматривается. Слушание об освобождении Соболевой под залог назначено на 12 августа.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Три производителя яиц в Штатах сговорились и годами искусственно взвинчивали цены в несколько раз. Расследование по факту искусственного завышения цен вел Департамент юстиции, а генеральные прокуроры 17 штатов выступали соистцами. По итогам достигнутого соглашения 53 миллиона яиц будут переданы в продовольственные банки. Только в Нью-Йорке более 280 тысяч яиц поступят в продовольственные банки. Расследование показало, что три производителя яиц в Штатах на протяжении нескольких лет незаконно координировали свои действия, влияя таким образом на цены и фактически фиксируя их, из-за чего покупатели переплачивали в разы. Расследование проводилось Департаментом юстиции Соединенных Штатов при поддержке генерального прокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс и прокуроров еще 16 штатов нашей страны. Аризона, Калифорния, Колорадо, Коннектикута, Флорида, Гавайев, Айова, Мэриленда, Миннесоты, Северные Каролины, Огайо, Пенсильвания, Техаса, Юта, Вермонта и Висконсина. Следствие установило, что как минимум с 2022 года производители яиц тайно связывались друг с другом, согласовывая таким образом свои ценовые предложения и влияя на ежедневные котировки, публикуемые компанией Arnel Berry. Это ориентиром, который широко используется в контрактах на поставку яиц в нашей стране. Компании подавали заявки по более высоким ценам, что приводило к росту котировок Arnel Berry, и манипулируя этими ценовыми ориентирами, они искусственно завышали стоимость яиц для ритейлеров и потребителей по всей нашей стране. Конец цитаты, сообщили в офисе James. По итогам расследования было заключено соглашение. Крупные производители Cole Main, Versova и Heckman's Egg Ranch обязались передать в продовольственные банки по всей нашей стране 53 миллиона яиц, из них почти 5 миллионов в штат Нью-Йорк и около 280 тысяч непосредственно в Нью-Йорк, сообщила Джеймс в понедельник. И помимо поставок продукции, компании обязались выплатить государству 3,3 миллиона, а также внедрить новые процедуры и меры контроля, чтобы не допустить подобного в будущем. Эти обязательства закреплены отдельным соглашением с Департаментом юстиции и коалицией штатов. «Моя команда не допустит, чтобы крупные корпорации нарушали закон ради увеличения прибыли за счет работающих семей. Мы передаем бесплатно яйца тем, кто в них нуждается, потому что ни один человек не должен переплачивать в магазине». Конец цитаты, сказала Джеймс.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Ну а тем временем эпидемия взрывной диареи у нас в стране привела к первым смертям. Вспышка циклоспороза впервые привела к гибели больных. Первых два летальных исхода произошли в Мичигане. Об этом сообщает Сенат, ссылка на Департамент здравоохранения штата Мичиган. У обоих скончавшихся были серьезные сопутствующие заболевания, которые могли усугубиться на фоне инфекции и обезвоживания. В Департаменте здравоохранения подчеркнули, что инфекция в целом не является опасной для жизни, и смерти от циклоспороза крайне редки. Всего в Мичигане зарегистрировано 11 234 случая заболеваний, связанных со вспышкой циклоспороза, включая 193 госпитализации. Наибольшее число случаев зафиксировано в округе Уэйн, там 1379, а наиболее пострадавшей возрастной группы стали люди в возрасте 30-39 лет. Это 2216 случаев. Циклоспороз – это кишечное заболевание, вызываемое микроскопическим паразитом циклоспора. Заразиться можно при употреблении пищи или воды, загрязненных фекалиями, содержащими паразита. Инфекция не передается от человека к человеку. Вспышка затронула как минимум 9 штатов. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний CDC, к концу июля по всей стране было зарегистрировано 6707 лабораторно подтвержденных случаев циклоспороза. Еще более 11,5 тысяч ожидали подтверждения. Всего в этом сезоне выявлено более 18 тысяч случаев этого заболевания. Это существенно выше, чем всего лишь 249 случаев, зарегистрированных за аналогичный период в прошлом году. Основным источником заражения, по данным Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов FDA, стал салат «Айсберг» из Центральной Мексики, поставляемый компанией Taylor Farms. 17 июля она объявила о добровольном отзыве этой продукции. FDA позднее сообщила, что первоначальные положительные результаты теста на циклоспороз и на циклоспорию в образце салата оказался ложноположительным, однако эпидемиологические и трассировочные данные продолжают указывать на продукцию Taylor Farms как на основной источник.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Международные новости. Президент Дональд Трамп пообещал спросить у российского лидера Владимира Путина, передавала ли Москва Ирану спутниковые снимки американских баз в странах Персидского залива. В этом Трамп заявил во время общения с журналистами на борту своего самолета. «Я спрошу об этом Путина. Мы выясним. Это не оказало большого влияния, потому что мы выбили их из Ирана, всю эту дурь». Конец цитаты. Так сказал глава Белого дома. Он усомнился в том, что Иран мог получать помощь от России на высоком уровне. Конец цитаты. Трамп также добавил, что Венесуэла получила от России много оборудования, но для Каракаса это обернулось не очень хорошо. Конец цитаты. У Тегерана же, по словам Трампа, нет ни армии, ни военно-воздушных сил, ни военно-морского флота. Конец цитаты. Также наш лидер заявил, что Вашингтон прямо сейчас ведет хорошие переговоры с Ираном и выразил надежду на достижение соглашения. При этом он отметил, что у Соединенных Штатов достаточно времени на решение проблем с Исламской Республикой. 25 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия якобы ведет активную спутниковую съемку американских военных объектов в странах Персидского залива. Эти снимки попадают в Иран. По словам Зеленского, между спутниковой съемкой и ударами иранских сил наблюдается четкая корреляция. Он добавил, что поручит украинской разведке донести эту информацию до западных партнеров.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Бывшие высокопоставленные чиновники из Великобритании, Франции, Германии и России провели в июле встречу в Вене, чтобы изучить возможные условия для мирных переговоров между Москвой и Киевом, пишет издание Bloomberg, ссылка на свои источники. По информации собеседников агентства, в состав этой группы вошли бывший советник по национальной безопасности Великобритании Тим Барроу, бывший статс-секретарь МИДа Германии Маркус Эдерер и французский дипломат Пьер Вимон. Имя российского чиновника источники назвать отказались. Хотя, естественно, они могли бы это сделать, но они отказались. Потому что источники были анонимные, и, возможно, у них могли быть проблемы. Агентство Bloomberg отмечает, что бывшие чиновники и представители аналитических центров нередко предпринимают неофициальные дипломатические усилия, действуя независимо от правительств, чтобы изучить пути решения сложных международных проблем. Такие встречи, как правило, представляют собой частные инициативы, а их цель заключается в обмене идеями, которые могут быть использованы впоследствии.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Евросоюз прекратил предоставление временной защиты военнообязанным гражданам Украины, не имеющим освобождения от воинской службы в стране. Соответствующее решение Совета ЕС было опубликовано 4 августа и вступило в силу на следующий день, то есть 5 августа. Теперь заявители, впервые подающие документы на временную защиту, должны будут доказать, что они выполнили свои военные обязанности в Украине. Это касается в том числе тех военнообязанных украинцев, кто просит о временной защите с целью совместного проживания с семьей. Новые ограничения не затронут украинцев, которые уже имеют статус временной защиты в ЕС. Для остальных граждан Украины право на временную защиту продлено до 4 марта 2028 года. Решение прекратить предоставлять защиту украинцам, скрывающимся от мобилизации, анонсировали в ЕС в июле. Такое решение было принято с учетом меняющихся оборонных потребностей Украины. Конец цитаты.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Украина. Национальное антикоррупционное бюро НАБУ и специализированная антикоррупционная прокуратура Украины САП вручили подозрение бывшему послу Украины в Соединенных Штатах Америки Ольге Стефанишиной, сообщает Украинский центр противодействия коррупции. Высший антикоррупционный суд выбирает ей меру пресечения. Защита Стефанишиной попросила закрыть заседание. Подробности дела неизвестны. По данным источников, журналиста «Украинской правды» Михаила Ткача Стефанишина получила подозрение в незаконном обогащении. А сама Стефанишина прокомментировала это так, следующими словами. Я цитирую в переводе на русский язык. «Любые процессуальные действия – это часть законной работы правоохранительной системы, а не установленная вина. Я отношусь к этим событиям спокойно и без лишних эмоций, а шум вокруг этой истории больше похож на бурю в стакане воды». Значительную часть вопросов, которые появляются в СМИ, и в частности по недвижимости, я более года назад комментировал публично и достаточно подробно. Конец цитаты. Центр противодействия коррупции напоминает, что ранее Стефанишины уже вручали подозрение по делу, в котором фигурирует бывшая министр юстиции Елена Лукаш. Это соратница бывшего президента Украины Виктора Януковича. Ей и другим подозреваемым инкриминируют хищение средств, выделенных в 2013-2014 годах на приведение украинского законодательства в соответствии с законодательством ЕС. Сейчас это дело слушается в Высшем антикоррупционном суде.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани не исключил, что городские власти могут задержать премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху во время его предполагаемого визита на Генеральную Ассамблею ООН в сентябре. В этом политик рассказал в интервью The New York Times. По словам мэра, вопрос о возможном аресте израильского премьера до сих пор обсуждается его администрацией. Мамдани уточнил, что не уверен, есть ли у него законные полномочия распорядиться о задержании иностранного лидера через подчиненный ему департамент полиции Нью-Йорка. Он отметил, что ведет по этому поводу активные переговоры с юридическими лицами и департаментом города. «Я считаю, что премьер-министру Нетаньяху место в Гааге». Конец цитаты. Так и сказал Мамдани, имея в виду место расположения Международного суда ООН. Мэр назвал израильского премьера военным преступником, которому предъявлены обвинения Международным уголовным судом ОМУС, и подчеркнул, что этой точки зрения придерживаются многие, кто недоволен действиями Нетаньяху в последние годы. «Все, что позволяет мне делать закон в Нью-Йорке, мы будем делать, но мы не будем писать собственные законы с этой целью». Конец цитаты, так пообещал Мамдани. В ходе предвыборной кампании в прошлом году он уже заявлял, что исполнит ордер Международного уголовного суда, выданный из-за действий Израиля в секторе Газа, и отдаст полиции распоряжение арестовать Нетаньяху, когда он окажется в Нью-Йорке. Сам израильский премьер недавно заявил в интервью на местном радио, что угрозы Мамдани его совершенно не беспокоят, и обвинил мэра Нью-Йорка в поддержке палестинской группировки Хамас, которая контролирует значительную часть сектора Газа и несет ответственность за зверское нападение на Израиль 7 октября. Думаю, ему следует посмотреть, кого он осуждает, а кого он хвалит. Он осуждает Израиль, единственную демократию, которая стоит плечом к плечу с американскими ценностями. И, честно говоря, я думаю, что втайне он ненавидит Америку. Конец цитаты. Так заявил Нетаньяху в интервью радиоведущему Сиду Розенбергу, известному критику Мамдани. Ну а тем временем посольство Соединенных Штатов Америки в Израиле, а также в других ближневосточных странах призвали своих граждан избегать поездок по региону и быть готовыми к отъезду из риска эскалации ситуации вокруг Ирана. Здесь повышенная напряженность на Ближнем Востоке, обстановка в сфере безопасности остается весьма сложной. Заявили в американских дипмиссиях. Американцам в регионе следует рассмотреть возможность отъезда или быть готовыми уехать в случае эскалации. Американцам за пределами Ближнего Востока следует серьезно пересмотреть планы поездок в регион и через него. Конец цитаты, сказано в сообщении. Также сказано, что иранский режим непредсказуем, что видно по его недавним решениям атаковать районы в регионе без предупреждения или провокации. Конец цитаты. Американские дипмиссии выпустили специальное предупреждение для своих граждан на фоне сообщения СМИ о том, что президент Дональд Трамп отдал приказ подготовить новую серию ударов по Ирану. Как утверждается, бомбардировки могут начаться уже вот на этих выходных. И так у нас новости, которые поступили к нам к этому часу в редакцию The Great Media Group. В выпуске последних известий была использована информация агентства Reuters, Associated Press, агентства France Press, CNN, NBC, Philadelphia, CBS, ABC, New York, Fox, Oregon, CBC, Canada, BBC, World Service, Deutsche Welle, Medusa, Forum Daily, KTVU, KRON, это два телеканала в штате Калифорния, а также NPR и «Политика». И в заключение о том, что у нас происходит с погодой за бортом.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: В Филадельфии после дождей будут грозы, потом опять будет солнышко, и с четверга столбики термометров поднимутся до 90 и выше и продержатся там, несмотря на дожди и грозы, еще, точнее, долгих дней. В Порт-Метро Эри по-прежнему прогнозируют, что будет 90-градусная жара, будет выше 90 градусов по Фаренгейту, но смог препятствует такому прогнозу, и столбцов не спешат подниматься. То же самое происходит и в районе Большого Сиэтла, где тоже синоптики предполагали, что будет около 85, но не тут-то было из-за смога. Всех вам благ и до новых встреч в эфире.

0: This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
1: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Kind Radio.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
3: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до одного раза в полтора года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
4: Русское радио «Америка» и Доброе радио в Сиэтле благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090. Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация Slavic Help Outreach оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем. Помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
4: Русское радио «Америка» и Доброе радио в Сиэтле благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
5: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
6: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
7: Доктор Борисенко сертифицирован Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
8: Ты слышишь?
9: Конечно, все слышат.
8: Это радио.
9: И такое доброе.
8: Доброе радио для всех.
9: Доброе радио для каждого.

речь пойдет о теле церкви, о нашей взаимной зависимости друг от друга. Сегодня век такой, век независимости. Я даже смотрел, или журнал «Таймс», известный американский, или какой-то другой известный журнал, самый известный в мире, они всегда пытаются определить общественные настроения в течение года или в течение декады лет, то есть 10 там лет, допустим. Они пытаются определить тенденцию, чем заняты умы людей, и определить основное то ли событие, то ли направление, то ли философское направление общества и мира в целом. И вот прошлый год они определили год не просто революции, год переворота, год общественного переворота, год переворота сознания людей. Мы живем в век, где происходят перевороты, реформы, реформации разного уровня. С обществом что-то происходит. И я хотел бы сказать, что люди всеми силами стремятся к независимости, к свободе, что они понимают под независимостью. Но западный тип мышления человека очень отличается от восточного типа человека. Писание все, и все события, и все патриархи, и апостолы, и Христос, они пришли с Востока. Потому в Библии изобилует, преобладает восточный менталитет. Это говорит о том, что Восток весь, он основан на корнях, на отцах, на дедах, на патриархах, на вере, однажды преданной святым. И человек понимает себя как цельную составную большого родства, большого народа. И самое страшное для такого человека – выпасть. Потому, допустим, в исламе, в иудаизме понятие отречения, отречься от какого-то своего родственника, от сына, от дочери, от жены, это, наверное, нет страшнее наказания. Это делается демонстративно, это делается публично, то есть человек выпадает из системы, из общественного уклада. Я думаю, что Павел и Христос, и апостолы тоже руководствовались этим принципом, когда объясняли отлучение от церкви, когда человек теряет право быть частью тела в силу каких-либо причин, мы сегодня не об этом. Но я хочу сказать, что стремясь к независимости, весь западный наш мир, не лезь в мою личную жизнь, не проверяй мои счета, муж и жена могут иметь разные счета в банке и так далее, все под пасвордами, все закрыто, все очень personalized. И тем самым мы становимся жутко одинокими людьми. Мы никого не пускаем в нашу жизнь, мы контролируем сами свою жизнь, и мы не хотим, чтобы другие люди туда вмешивались и тем самым беспокоили нашу свободу. Но Писание очень ясно показывает преимущество быть в теле, быть созависимыми, быть взаимно зависимыми друг от друга. Поэтому Писание очень ярко освещается понятие тела. Тело – это мы, тело – это церковь. Я сейчас это покажу в Писаниях, мы почитаем некоторые тексты Писания. Но если это мы, и Христос, глава этого тела, рассматривает нас как тело, нас всех, без исключения, всех, то в нашей среде, среди нас, есть нужды. Нужд много. Нужда – это невосполненная потребность. Я не говорю о капризах, я не говорю о каких-то непонятных претензиях на что-то. Я говорю о естественных, закономерных
потребностях, которыми восполняются нужды людей, ежедневные наши потребности. Они могут быть на разных уровнях, эти нужды людские, наши с вами нужды. Начиная от материальных, с мира физического. Но это далеко, как бы нам ни казалось это странным, это далеко, далеко. Не первостепенной важности нужды. Даже известный психолог Маслов когда-то создал пирамиду потребностей человека, если не ошибаюсь, 7 или 8 основных потребностей живого человека он определил. Некоторые из них относятся к физиологии человека, к миру физическому, некоторые к миру души и некоторые к миру духа человека, к самой глубокой человеческой субстанции. Но это все потребности человека. Например, потребность быть в семье, потребность быть значимым, потребность иметь свое чувство достоинства, когда тебя любят, когда ты значим. Мы даже не представляем себе, сколько поступков в жизни мы совершаем только из-за того, чтобы восполнить эту потребность. Мы люди, и у нас много самых разных потребностей. Так вот, если мы тело, то есть общество, и у нас есть много разного рода нужд, потребностей, которые должны быть тем или иным образом восполнены, то каким образом Бог Всевышний усмотрел, драгоценные мои братья и сестры, не пропускайте ни одной мысли, что я говорю, каким образом Бог Всевышний в своей премудрости усмотрел восполнение этих потребностей среди нас, в твоей и в моей жизни? Потому что Бог усмотрел восполнение этих потребностей. И что очень важно, что мы часто ожидаем восполнения этих потребностей от Бога непосредственно. Бог же предусмотрел восполнять эти потребности, эти нужды посредством друг друга. Это именно то, что Бог усмотрел. Это перекрестный момент, это самый центральный момент, о котором я буду сегодня говорить. Я вам докажу по Писанию, я вам покажу, как действует Господь. Стремясь восполнять нужды один другого, и сейчас поймите меня, я говорю далеко не только о физических или материальных нуждах. Даже вообще, можно сказать, не об этом говорю. Господь усмотрел в теле восполнение нужд один другого за счет один другого через Божью благодать. Допустим, вот сейчас вы молились о нашей семье, это было для нас неожиданно, это не стояло в планах. Николай просто так почувствовал в своем сердце побуждение. Элементарно, несколько минут об этом. Вы понимаете, что поступок, который мы каким-то образом согласились с женой и с нашей семьей совершить, это не делается быстро, это невозможно, это переворот. Это очень непросто все. Те из вас, которые это делали, или которые усыновили, или удочерили кого-то, вы знаете, насколько это непросто. Но давайте посмотрим на эту ситуацию с другой стороны. Разговор вообще не о нас. Вообще, если быть очень откровенным и действительно бояться Бога, разговор не о нас вообще, разговор о Нем. Все сводится к Нему. Это даже не наш выбор, хотя Бог оставляет выбор за нами.

0: Research shows, on average, car accident victims with a lawyer get over 3 times more money than those without one. Better off with Blue.
1: В основном, всякая ситуация, которая возникает в нашей жизни, она нас проявляет. Мы проявляемся. Если очень умело задан вопрос или какая-то сложная ситуация возникает, она проявляет содержимое нашего сердца. Задав этот вопрос, он, естественно, ждал определенного проявления. Но я и сам себе удивился, и думаю, что и он удивился. Знаете, была определенная пауза, и я сказал ему: вы знаете, вы коснулись вопроса совершенно не вашей компетенции. Более того, вы коснулись вопроса не моей компетенции. Это не о нас, не обо мне и уж тем более не о вас. Это все о Боге. И как бы это ни звучало, возможно, религиозно, и как бы кто это ни объяснял, мне это не интересно. Я знаю, как это происходило в моем сердце, я знаю, через какие процессы проходил я, и потому я ему сказал: у меня совершенно ничего внутри не дрогнуло в ответ на ваш вопрос. И ничего совершенно не поменялось. По очень простой причине, потому что, я ему говорю, для меня очень мало значит, как судите обо мне вы, или как судят другие люди. Я и сам о себе не сужу никак. Судья же мне Господь. Бог нас взвешивает, Бог нас проверяет. Аминь. И Бог знает все. Иоанн, знаете, что сказал? Апостол Иоанн. Он сказал: Бог больше сердца нашего и знает все. Аминь. Так вот, возвращаясь к нашему вопросу нашей семьи, да, это же годы действительно длилось. Я помню, мы сидели с одним человеком, с другим, с семьей, с какой-то, которые рассказывали это все. И если посмотреть с Божьей перспективы на эту ситуацию, Бог что-то замыслил и Бог что-то определил совершить в нашей жизни, в жизни того ребенка. Но Бог, как я сказал, это совершает через нас, через людей. То есть Он нас вовлекает в свои суверенные планы. Он нам позволяет быть частью Его великих планов. Аллилуйя Ему! Он разрешает нам быть причастниками Его естества и Его великой воли. Потому мир и похоть его проходит, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. Мы с ним вовеки будем царствовать. Если с ним живем, с ним умираем, с ним царствовать будем вовеки. Потому что царство его никогда не остановится и не прекратится. Амин. Так вот, что интересно. Это процессы, в которые Бог нас вовлекает, чтобы мы восполняли нужды один другого через нас, но Его благодатью. Благодать – это вспоможение, благодать – это сила, которую Бог посылает для нас, для восполнения нужд тела, церкви. Я помню момент, мы проснулись утром, и Жанна сказала: я видела интересный сон. Я видела сон. Мы в церкви. Много хороших людей, наших друзей, мы вместе. И вдруг она говорит: я не знаю почему, но я выхожу из церкви и иду за территорию церкви. Это уже не территория церкви. Я подхожу к какому-то забору, металлическая сетка, и я понимаю, что здесь территория церкви заканчивается. И там уже другая, не церковная территория. И там какие-то многоэтажки, там что-то происходит, какие-то строительство идет, и там вообще другая жизнь. И большая пожарная машина с огромной лестницей выдвижной подъезжает к многоэтажному дому, и пожарники срочно взбираются на вершину этого дома, спасая кого-то.

0: Я наблюдаю за этой сценой, и я вижу, что они поднимаются на крышу этого дома и видят, находят там большое гнездо аиста. Аисты свили гнездо. И почему-то эти аисты, благородная птица, верные друг другу аисты, бросили это яйцо. И оно лежит в этом гнезде одно. И эти спасатели берут это яйцо, оно еще теплое. И она говорит, и каким-то образом эти люди передают мне это яйцо. И я беру его в руки, и я бегу уже. Бегу и понимаю, что оно еще теплое, то есть в нем есть жизнь. И я должна ее сберечь, эту жизнь. Мы не знаем, как процессы произойдут. У нас действительно очень сложная ситуация, несмотря на то, что потрачено много средств и сил и всего прочего. Сейчас разговор не об этом. Сейчас разговор о том, как работает Бог. Многие из нас действительно не знают вообще предназначения церкви. Позор! Стыд! И это еще одна проблема нас, родившихся в христианских домах. Большая проблема. Потому что мы идем в церковь по инерции. Вы знаете слово инерцию, да? Когда поезд уже давно заглушил свой двигатель, но он катится по инерции еще долго. У верующих людей есть проблема. Большая проблема. Это инерция. Это то, что запустили родители. Это давит, виной ложится на совести. Ты не был в церкви. Но мы, если откровенно посмотреть, мы не знаем настоящей, Богом задуманной причины, а значит смысла, резона, русское слово, reason, английское слово. В чем же он, смысл посещения церкви? Сейчас в вестибюле человек подошел со слезами в глазах, говорит, объясните мне, зачем я должен ходить в церковь? Это очень хороший вопрос. И если вы слышали такой анекдот есть, когда мама будет взрослого сына, вставай в церковь. А он отмахивается от нее, говорит, да хотя бы две серьезных причины назови мне, чего я должен идти в церковь. Она ему говорит, ну сегодня воскресенье, вот тебе одна причина. Он говорит, ну еще хотя бы одну назови причину, почему я сегодня должен идти в церковь. Она говорит, потому что ты пастор этой церкви. Тебе надо идти в церковь. Так вот, я думаю, что мы где-то серьезно пролетаем многие. Мы так и не поняли. А зачем действительно, особенно в наше время, ходить в церковь? Проповедь послушать? Намного лучшие проповеди можно по телевизору послушать. Вы согласны? Во многих церквях люди с удовольствием предпочли послушать другие проповеди. Ну, хоть кто-то согласен со мной? Есть много хороших проповедей, самых лучших, любимых проповедников, которые можно послушать. Песни, есть много хороших групп, которые можно послушать. Молитвы то же самое. Люди могут молиться у телевизора. Зачем ходить в церковь сегодня? Я верю, что церковь – это тело. Я хочу показать это по Писанию. И церковь – это то место. И ради этого я иду сюда, чтобы Бог мог меня употребить в этой локальной церкви. Именно употребить. В этом смысл моих молитв. В этом смысл моих исканий Бога, чтобы Бог нашел меня готовым к употреблению, употребить для благословения другому человеку в церкви. Вот почему многие теряют радость и смысл ходить в церковь, потому что правильно, смысла в другом не содержится. Я очень ценю время, я хочу быстро обратиться к Писаниям и показать несколько текстов, которые, на мой взгляд, чрезвычайно ценны. Первый текст записан в Евангелии, то есть послание к Колоссянам, 2 глава, 19 стих. «Держась главы, от которой все тело составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божиим». У апостола Павла глубокие мысли и язык, потому я хочу еще раз прочитать это. Когда мы держимся главы, понимаем это, Христа, каждый на индивидуальном уровне, от которой, то есть от главы, все тело составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божиим. Перед тем, как буду что-то объяснять, хочу еще прочитать один текст, послание к Ефесянам, 4 глава. «Глава Христос», это 15 стих, последние слова, «глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, внимание, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви». Еще раз читаем. «Глава Христос, из которого все тело, составляемое из кого? Из нас, посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии каждого в свою меру, получает приращение для созидания самого себя в любви». Еще один текст, потом будем рассуждать. Первое послание Коринфянам, 12 глава. «Дары различны, но дары даются людям». Разным людям и разные дары. Разным людям разные дары. Но Дух один и тот же. Обращайте внимание сейчас не на Дух, не на Господь, что Он один, это понятно, для нас это не вопрос. Обращайте внимание на различия, на разнообразие. Обращайте внимание на многообразие и на всех нас. Обращайте внимание в этом тексте, да? Дары различны, то есть их много. Служения различны, то есть их много. Действия различны. А Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому, ценнейшее слово, и оно часто встречается у апостола Павла, каждому дается проявление Духа на пользу. Во-первых, это Дух. Во-вторых, это человеку дается. Дается. Это не мое. Это не моя способность, не мое образование. Это дается. Духом дается. Каждому Духом дается на пользу. На пользу другому. Другими словами, если ты не увидел нужды, если ты не проникся нуждой, самой разной, допустим, печальный человек сидит в конце зала, и ты его замечаешь, это нужда. Если ты эту нужду не взял, не дается Духом тебе слово утешения. Если ты видишь, и тебе безразлично, что кто-то подростки ведут себя там плохо, или кто-то оделся недостойно христианина, и тебе безразлично, ты еще об этом расскажешь 10 людям. Но если тебе не безразлично, этот человек тебе не безразличен, эта ситуация тебе не безразлична, ты обнаружишь, что тебе Духом дается слово увещевания для этого человека. Это дается. Раскритиковать – это не Духом дается. Унизить, сплетничать – это не Духом дается. Это наша плотская человеческая реакция на ситуацию. Но если мы хотим восполнить нужду, если мы предоставляем себя как людей Божьих для Бога, Духом дается тогда, когда мной, человеком, берется нужда. И я не безразличен. Поэтому Духом дается каждому проявление на пользу. На пользу всем, на пользу обществу, на пользу тому человеку, который в нужде. Внимание, дальше. Одному дается Духом слово мудрости. Я уверен в том, что я сейчас говорю. Не дается Духом слово мудрости никому, ни мне, ни тебе, если в этом нет нужды. Духом дается все потребное для восполнения нужд людей, нужд друг друга. И дается это нам. Потому духом дается, одному дается слово мудрости, другому, отмечайте, дается слово знания. Это не одному дается, пастору, епископу. Другому дается слово знания, иному дается дары исцелений, иному чудотворение, иному, иному, иному, иному. Здесь раз девять. Апостол Павел подчеркивает, что это разные люди. То есть, если тело расчленить, русское слово расчленить, то есть разделить на члены, то мы все тело, но порознь друг для друга, мы члены одного тела. Если общество наше расчленить, то есть разделить на индивидуальности, то мы все составляем одно тело, но мы все, каждый из нас составная этого тела. И таким образом все это производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как мне это нравится. Разделяя каждому, вот поехали, с самого заднего ряда, поехали, каждый. Разделяя каждому, как ему угодно. Все это производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, то есть отдельно каждому, как ему угодно. Итак, что я вижу из этих текстов Писания? Во-первых, все тело растет возрастом Божьим. Есть понятие возраста Божьего, есть понятие роста тела в целом. Меня сейчас не столько заботит количество, меня сейчас заботит процесс. Меня заботит, присутствует ли процесс. Мне сейчас не интересно этому ребенку 5 лет, 7, 10, 12. Мне интересно, здоровый ли он. Если он здоровый, а слово «здоровье», то он растет. Так вот, тело растет, если оно находится в здоровом состоянии. Тело растет. С чем же связан рост? Ты часть тела, помни это. Ты составная этого тела. Ты не можешь расти, если духом тебе не дается. А духом тебе не дается до тех пор, пока ты не берешь чью-то нужду близко к сердцу. Итак, первое. Все тело растет возрастом Божьим, держась главы, помните, мы читали в Колоссянам, держась главы, от которой все тело растет. Первое, я считаю, что каждый на индивидуальном уровне, это индивидуальная ответственность перед Богом, должен держаться главы, потому что духом дается каждому особо, как ему угодно. Не пастор раздает, это не надо делать ради меня. Это самое неприятное чувство, которое я когда-либо испытывал. Я это на запах чувствую. Человек не хочет этого делать, но ему стыдно мне отказать или неприятно, он избегает со мной встреч. Отказываюсь от этого. Пользы в этом нет, тебе же, а я о тебе забочусь. Нет, неинтересно. Нужды вынуждают, нужно как-то людей мотивировать, в коллектив согнать, что-то как-то такое сказать, как-то вот, ну, чувство вины обязать, как тебе не стыдно все это делать. Не хочу, отказываюсь, хватит уже. Поэтому если что-то делать, делать как для Господа. То есть первое, держась главы, от которой все тело растет. Когда я держусь главы, и ты держишься главы, то духом дается, не пастором. Духом дается в ответ на какую-то ситуацию, на какую-то нужду, и ты можешь от духа получать и силу, и мудрость, и ресурсы, и радость, как результат того, что ты послушался Господу. Итак, духом дается, первое, держась главы. Второе, тело растет при действии в свою меру каждого члена. Тело растет при действии, когда я действую. Здесь тоже многие запугасовали. Но позвольте мне вернуться еще немножечко, разрешите, на минуту. Вернуться. держась главы, то есть поддерживая взаимосвязь с Господом на личном уровне, обещая Ему, присягая Ему на верность и на послушание, я сделаю то, что ты повелишь мне. Петр не планировал идти к Корнилию, он не знал ничего об этом Корнилии. Но глава, который контролирует все вселенское тело и знает все нужды людей, и знает того Корнилия, язычника, сотника, который молится, ищет спасение, то Господь, Он синхронизирует свое тело, Он управляет. И Петр, молясь утром на кровле, понятия не имел, какими будут у него последующие 3 дня жизни или там неделя, которую он провел у Корнилия. Понятия не имел. Он не знал нужды, которая присутствовала. Потому он молился, скорее всего, о себе. О себе. Мы молимся вот о нуждах. Мы же механически молимся. Мы Бога хотим нуждой разбудить, вместо того, что Бог хочет разбудить нас для восполнения той нужды. Понимаете разницу? Потом Петр молился о себе, о своей готовности быть употребленным Богом. И он не подразумевал, что когда он молился, Бог показал ему, Бог стал его готовить, короче. Снаряжать для восполнения нужды этого Корнилия. Потому держась главы на личном уровне, держась главы, отсюда все начинается. Мы часто хотим коллективно что-то делать. Мы хотим людей, как бы, понимаете, это мирская методика. Мы хотим коллективно людей к чему-то обязать. Но это не так. Настоящий рост, настоящее развитие в послушании своему призванию. У каждого есть свое призвание, вы в это верите, да? Господь дает каждого к чему-то призывает. Я сейчас это покажу. И человек должен не приступать к своих полномочий, не заниматься чужим делом, не лезть ни в свое дело вообще. Человек ответит за свое, Богом веренное ему дело. Каждый за себя даст отчет Богу. Потому от Господа дается призвание каждому человеку. Призвание – это призыв. Бог призывает человека к чему-то, зовет к чему-то определенному, конкретному. И потому призвание и дары всегда стоят в одной связке. Призвание и дары непреложны, они не отменяются, они стоят в одной связке, и потому призвание можно выполнить только благодаря дарам. И дары даются только для того, чтобы выполнить призвание. Многие люди не верят, и вообще я рос, нас по-другому учили, что о дарах надо ревновать. То есть ты не знаешь, какой дар тебе даст Бог. То, что я сегодня вижу в Писании, я вижу по-другому. Я вижу, что Бог, Христос пленил плен и дал дары людям. И в Библии много раз употребляется это выражение, что Он иному дает, иному дал. Господь, там, каждый из нас имеет благодать по мере дара Христова. Я сейчас покажу вам. Много текстов Писания, что дары даны людям. Они просто не активизированы. Они не востребованы, потому что человек не знает свое призвание, и человек не держится главы, потому он не знает конкретно, как ему употреблять то, что дал ему Бог. Оно в нем не активизировано. Второе, мы сказали, при действии в свою меру каждого члена. Вот здесь должно быть действие. Многие бездействуют, потому Бог им не содействует. Бездействие. Лень, страх, не поймут. Что еще может быть? Бездействуют люди. Есть побуждение от Бога что-то сделать, но это жертва. Люди бездействуют. А там написано, что ты растешь при действии. Когда я действую в соответствии с волей Божьей, не просто действую за толпу, не просто весь коллектив делает, ну, я должен делать. При действии в свою меру каждого члена, Бог начинает тебе содействовать. Как апостол Павел сказал, содействовавший Петру в апостольстве у евреев, содействовал мне у язычников. Еще один интересный текст, и мы попытаемся его немножко собрать, потому что время наше быстро бежит. 12 глава послания к римлянам. Здесь написано так. «Как в одном теле у нас, речь идет о нашем теле, много членов, но не у всех членов одно и то же дело. Так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь, то есть когда нас расчленить, один для другого члены». С какое наше отношение один к другому? Как к членам одного тела. Порознь друг для друга, мы члены. И как по данной нам благодати имеем различные дарования. Мы уже их имеем, они различные. И каждому это дано. Потому что лучший плод и польза, которую можно принести или принести, это выполнить то, что Господом дано для восполнения какой-то конкретной нужды. Я когда-то лет 10-12 назад посещал здесь служение, приезжал Рейнхард Бонке в Сакраменто, в Trinity Life Center. Я лично слышал, как он это сказал. Он сказал, когда, говорит, Бог побуждал меня к служению на африканском континенте, Духом производил во мне, давал мне это от Духа. Я противился. Самый большой аргумент – немец. Это же менталитет, белый человек. Как я смогу? То есть преград всегда полно. И говорит, и однажды в молитве Господь мне сказал, а ты не думай, что ты мой первый выбор. Ты уже третий. Я звал двух других к этому служению, но они отказались. То есть люди, которые отказываются, есть люди, которые не покоряются. Потому я говорил, Авраам повиновался призванию идти в чужую страну. Вопреки всей логике, устроенности жизни, корням отцовским, родительским. Встань и иди. В страну, которую ты не знаешь, я поведу тебе. Многие бездействуют, потому не растут. Имею дерзновение сказать, в судный день вот эта истина, которую я сейчас говорю, обличит и осудит, там уже не обличает, сейчас Бог может обличать, там уже осудит многих людей. Многие люди будут на основании этого слова осуждены. Как сказал Христос, я никого не сужу, я пришел спасать людей, но Слово Мое, оно будет судить людей в последний день. Сейчас Бог не говорит это Слово, чтобы судить. Сейчас Дух Святой, написано, обличит мир о грехе и о правде и о суде. Но придет время, Бог будет говорить по-другому. Итак, люди бездействуют, потому не растут. При действии в свою меру каждого члена человек получает приращение к телу, и вдруг он обнаруживает совершенно незнакомые ему раньше переживания. Он обнаруживает себя частью. Он получил приращение, он прирос. Знаете, как кожу, пересадку кожи делают с другого человека или с другого места тела? Берут кожу, и насадка делается. Может прирасти, а может не прирасти. У многих из нас чувство неудовлетворенности, неустроенности, негодования. Потому чтобы оправдать свое бездействие, надо раскритиковать чьи-то действия. Тогда легче самому. Но настоящая причина неудовлетворенности – это то, что мы не получили приращение к телу. А приращение к телу церкви, которая есть, которая жива, которая функционирует, которая приносит плод, которая держится главы. Приращение – это результат действия в свою меру каждого члена. При действии в свою меру каждого члена он получает приращение для созидания самого себя в любви. Может, это такая глубокая как бы философия. Но если ближе к делу, вот сидит человек передо мной в офисе, я совершенно его не знаю, совершенно не знаю его ситуации. Вот помню последний раз так ярко это произошло, где же это было, где это, сейчас скажу, в Москве. В Москве пришла молодая девушка в перерыве между служениями, все, она корреспондент была газеты. Она пришла взять интервью, и она просто расспрашивала меня, задавала вопросы, ушло время, отведенное для интервью. И вдруг она сказала, у нас есть несколько минут, можете ли вы за меня помолиться, у меня есть личная нужда. И вы знаете, я вам скажу, когда она стала рассказывать эту нужду, что ее оставил парень, казалось бы, такое житейское. Но я видел, какой это сильный удар произвело по ней. По-разному люди эту ситуацию переживают, но в ее случае это был очень сильный удар по ней. И вы знаете, мы даже не способны видеть этого меры удара, меры боли. У нас нет этой способности, этого барометра оценивать боль человеческую. У нас его нет. Она дается Богом свыше. Это какое-то духовное. Я не знаю, как это объяснить. Это как об Иисусе Христе написано, что Он посмотрел на них, Иисус, на людей, и увидел то, что другие не видели. Было же много духовных наставников, лидеров, а вот Он увидел, что они как овцы, не имеющие пастыря, изнурены и рассеяны. Вот Иисус это увидел. И Он жалился над ними. Эта любовь, она способна показывать то, что другие люди не видят. Почему? Потому что служитель открывает сердце для чьей-то боли и для чьей-то нужды. И в этом случае с этой молодой девушкой произошло то, что я вам скажу, просто Духом Святым далось мне в тот момент пророчество, самое настоящее. И я пророчествовал ей, и я видел, как за 5-7 минут у нее выросли крылья. Это не эмоциональный эффект, поверьте мне. Я уже 22 или 24 года за кафедрой. Я знаю, когда есть момент эмоциональный, и когда есть момент исключительно духовный. Это был момент работы Святого Духа над ее душой. И проблема, которую я не знал, и она даже, наверное, не предполагала, что она решится. И так быстро, и в то утро, и так неожиданно. Так вот, что интересно, здесь, что я начал читать в послании к Римлянам, в 12 главе, здесь написано, как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение, обратите внимание на слово имеешь, это дается. Имеешь ли служение, пребывай в служении. Учитель ли, пребывай в учительстве. Не занимайся другим. Не делай другого. Имеешь ли это, данное тебе Богом, пребывай в этом. Слово «пребывай» очень важно, у меня нет времени сейчас это объяснять. Но самое важное, имеешь ли, с этого стоит все начинать. Начинать исследование самого себя. Имеешь ли. Это как бы такое, трудно точно сказать, имею я или не имею. А если я конкретизирую этот вопрос и спрошу вас просто, вот кто из вас сейчас имеет 20-долларовую купюру? Ну, конечно, сразу человек скажет, сейчас посмотрю. То есть вопрос ясен, он предполагает ясный ответ. Посмотрел, у меня нету, другой сказал, у меня есть. То есть я верю, что если в мире физическом есть такая ясность, определяющая наши ответы в цифрах, в словах, в ответах, это точно так же, еще более конкретно это присутствует в мире духовном. Есть от Бога знание, что человек имеет от Духа Святого дары, служение, учительские, пророческие, быть начальником, то есть руководить каким-то проектом. Оно ему дано от Бога. И он должен в этом пребывать. В другом месте написано, когда вы сходитесь, у каждого из вас есть Псалом, поучение, язык, наставление, откровение. Это разные, во-первых, понятия. И у каждого что-то есть. И дальше Павел пишет, все сие да будет к назиданию. Назидание – это питание моего духовного человека. Все, что есть от Бога, оно питает. И благодаря тому, что я питаюсь через тебя, оно не твое, оно Божье в тебе. И оно у тебя есть на этот момент от Бога. Я питаюсь. Моя нужда восполняется. Нужда моя восполняется. Там написано, увещеватель ли? Увещевай. Вот как можно увещевать? Это способность Духа. Это Духом дается. Сказать можно. Не проблема. Вообще не проблема. Я сейчас читал где-то недавно биографию этого Иоанна Златоуста. В третьем веке он жил. Нет, в четвертом уже. Иоанн Златоуст был человек, который так проповеди говорил, что народ дал ему такую кличку «Золотые уста». И что интересно, перед тем, как он свои уста отверз и начал говорить Слово Божие, он дал обет 2 года молчать. В то время это было распространено у католиков. И он понимал, что в многословии не миновать греха. И прежде чем открыть уста, он их закрыл на 2 года и соблюл этот обет. 2 года не произнес ни одного слова. Жил в келье и понимал ответственность слов, которые он говорит. И когда уже открыл уста свои, то открыл их для Слова Божьего и стал Иоанном Златоустом. Так он и вошел в историю. Друзья мои, я заканчиваю. Все, что мне хотелось сказать, это то, что Господь дает нам ответы на нужды, употребляя к этому других людей, братьев и сестер, которые рядом с нами живут. И я думаю, это самый ценный ответ от Господа. И люди, которые с нуждами, 2 слова к вам скажу. Мы часто хотим избежать самого процесса духовной работы, которую Господь хочет совершить в нашей жизни. Богу ценны мы, а потом уже наши. И наша ситуация, и наша нужда. Мы ценны для Него. Потому поменять ситуацию несложно, а поменять человека. Когда Нейман, я об этом говорил в Киеве, когда Нейман ехал в другую страну, тем более, что Сирия имела конфликты с Израилем, это взяло ему очень много усилий добиться разрешения пересечь государственную границу и приехать к Елисею, пророку Божьему. Он болел, он был прокаженным, он поклонялся другим богам. Ему нужен был результат. Как обычный, воспитанный, цивилизованный, здравомыслящий человек, он взял просто дары. Отблагодарить, если это произойдет, отблагодарить человека Божьего. Он выстроил у себя свою структуру, как это будет происходить. Он сказал своим слугам об этом. Я думал, что он выйдет, призовет имя Бога, там, положит руки на меня, помолится, призовет Господа, исцелит меня. И человек выстроил в себе представление, как все должно происходить. Ему нужен был результат, и он готов был оплатить это все. Он приложил огромные усилия, и Бог это видел. Бог видел его боль, Бог видел его рассуждение, Бог видел его усердие, сколько он приложил сил. Все это Бог взвешивает, есть определенные весы, и только Бог один это все определяет. Но когда он подъехал к дому, где жил Елисей, то Бог суверенный так распорядился, что Елисей даже не вышел, а послал слугу своего. Потому что Бог был заинтересован поменять вообще этого человека, что в итоге и произошло. Вышел слуга. Здравствуйте. Здравствуйте. Что там у вас? Да вот, мы приехали. Это же делегации. Его же сопровождали воины, прислуга. Он же вез там определенное богатство. Это был чужеземец. Это был, на конце концов, сирийский представитель, военный представитель. Это все серьезно было. Сейчас узнаю. Пошел Гиезий. Выходит. Ну, короче, он сказал, что это, ну, это, там вот, если туда поедете, вот в ту сторону, там у нас это Иордан, и вот вам надо 7 раз это, ну, искупаться в этой реке, и вы выздоровеете. Ну, все. Естественно, ребят, мы вообще по адресу приехали, это что? Что это все значит? Естественно, человека заклинило. В то время, как он обладал колоссальным сокровищем, он обладал словом от Бога. У него в руках было решение его проблемы. Бог дал слово. И это слово было у него в руках. Слово, могущее полностью все поменять его жизни. Оно было у него. Но из-за того, что человек в своих стереотипах выстроил свое представление, как будет действовать Бог и как поведет себя этот человек Божий, ему не давало это силы исполнить слово, сказанное Господом. Уже слуги стали его упрашивать. И я понимаю, что это процесс, и этот гнев в нем весь. И все то, что он делал, он и так уже смирился, он уже так унизился, как только можно. И потому он, Бог это видит, преодолевает пред Господом, смиряется пред Господом до последнего. Потому что Бог замыслил изменить его сердце. Потому что Богу ценно не только его тело, но душа прежде всего. И он берет это слово, слово. И он понимает, что его надо почтить. Что в этом слове ответ для него. И когда он возвращается на Иордан, он раздевается, он идет в эту мутную реку, которую он только что хаял и говорил, наши реки Дамаске лучше. И он опускается вот в воду, и не просто один раз, он окунается раз за разом. Я вижу, как этот процесс, духовный процесс в его душе, когда он со слезами, внутренней болью и смирением перед Богом, да будет мне по слову Твоему, он опускается под эту воду все 7 раз. То есть смиряется, как мы выражаемся, ниже плинтуса перед Богом. И Господь все это видит, и судит, и воздает. Потому я верю, что вот так происходит этот процесс. И когда он поднимается исцеленным, он берет земли, которые могли вести 2 лошака, чтобы на этой земле Богу поклоняться. При этом всем, я заканчиваю, при этом всем, при таком великом Божьем человеке написано, Христос сказал, что в дни Елисея ни один прокаженный в Израиле не исцелился, кроме Неемана прокаженного. Человек жил по соседству, была масса нужды, люди болели, умирали от проказы. Ни один из верующего Божьего народа не воспользовался этим величайшим даром, который имел народ, кроме сирийца-язычника. Интересны эти механизмы. Интересен Господь. И хочется Его понимать. И хочется Ему угождать.
1: Друзья, спасибо, что уделили время для просмотра этого видео. Я хочу, чтобы вы знали, что за 23 последних года служения мы собрали большой видеоархив, проповеди, передач, форумов, материала, который может способствовать вашему духовному развитию в жизни и служении. Если вы желаете быть в курсе наших новостей или участвовать в нашем служении своими дарами, если вы редактор или дизайнер, или вы желаете стать партнером нашего служения, напишите нам об этом по адресу, который сейчас видите на экране. Наша цель остается неизменной – войти в каждый дом, потому что Божья цель – войти в каждое сердце.
2: The views expressed on this program are those of the hosts, guests, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. Contests are the responsibility of the hosts of this program and not KKNW. This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
3: NBC News Radio, I'm Scott Carr. Firefighters have established containment lines around the wildfires burning in the Spokane, Washington area. Officials say they've reached between 5 and 13% containment on the three fires and were making steady progress helped by cooler weather. Those fires have led to more than 60,000 evacuations and the destruction of more than 700 structures, most of them homes. In California, there's been an arrest related to the Gann fire that's burned more than 9,000 acres in Calaveras County. Dina Kodiak reports that fire's just 10% contained.
4: A Valley Springs man has been arrested for allegedly starting the blaze in Valley Springs on Monday. 65-year-old Herbert Wayne Smith was arrested Monday evening and charged with recklessly causing a fire, a felony, along with two misdemeanors related to unsafe machinery use and allowing a fire to escape or spread. He was released on bond the next day. I'm Dina Kodiak.
3: President Trump's been delivering a campaign-style speech in Las Vegas, touting the successes he's had in helping the U.S. economy, including his no-tax-on-tips policy. Trump's been ramping up his economic message with the midterm elections now less than 4 months away. An FBI report says the nearly three dozen active shooters incidents in the U.S. last year marked a 42% increase in shootings year over year. They say there were 34 of them. The number of victims from mass shootings increased by nearly 60%. And they say every incident involved a male shooter who acted alone. Primary contests are being held Thursday in Tennessee. The main event there will be the Republican primary for governor, where Senator Marsha Blackburn, Congressman John Rose, and State Representative Monty Fritz are running to replace term-limited Republican Governor Bill Lee. President Trump's been an ally of Blackburn, but has also backed Rose in the past and has not endorsed a candidate in the race. Five Democrats are running to be the opponent against Republican Senator Bill Hagerty in November, who's running unopposed in the primary. There's also a handful of U.S. House races. Scott Carr, NBC News Radio.
5: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Chinese Radio Seattle.
6: 声声有情
7: 1150 AM 西雅图中文电台，
6: 这里是您的信息中心，
7: 这里是您的心灵港湾，
6: 这里是您的精神家园，
7: 西雅图华人自己的中文电台。
8: 朋友们也可以在网上收听我们的节目，收听网址是 ChineseRadioSeattle.com，
9: 也可以通过智能手机下载 Chinese Radio Seattle 或者西雅图中文电台 APP 来收听我们的节目。
8: 我们的高清调频频道是 FM 98.9 Channel 3，
9: 我们的微信平台、新浪微博和 Facebook 账号都是 Chinese Radio Seattle。
10: 您正在收听的是西雅图中文电台 Chinese Radio Seattle。各位听众大家好，今天是2026年8月5日星期三，农历6月23，我是 Ian。
11: 我是 Kiki， 首先现在今晚为大家播报新闻。
10: 周三到周五的专题节目分别是美国故事、读书观影和专家论坛。
11: 周三到周五的西城夜话的话题分别是情感夜线、精英校园和艺术人生。
10: 周五到周日的节目都是从晚上六点开始，周六的节目包括这里是江苏心理漫谈、评书连载、西雅图少年说、解读美国、西城美丽说、发现无锡、心灵港湾和文学欣赏。
11: 周日的节目包括西雅图爱情故事、舌尖上的西雅图、爱情麻辣烫以及粤语频道的节目，包括粤语歌曲、跟我学粤语、吃喝玩的西雅图以及西城夜话。
10: 您可以通过广播、网络、手机收听我们的节目，广播频段是 AM 1150或者 HDFM 98.9 Channel 3。网上收听的网址是 1150kknw.com/listen-online。手机收听，请下载 Chinese Radio Seattle App 来收听我们的节目。
12: 汇集天下大事，聚焦华人热点。AM 1150，西雅图中文电台新闻夜线。
11: 下面播报国际新闻。
10: 乌克兰官员表示，俄罗斯当地时间5日凌晨向基辅及周边地区发动大规模导弹和无人机袭击，造成至少17人死亡、44人受伤，其中一座火车站有8人遇难。俄军共发射24枚弹道导弹、4枚耗时高超音速导弹和115架无人机。由于爱国者拦截弹严重短缺，乌军未能击落任何弹道导弹。与此同时，乌克兰军事情报部门称，一支约90人的朝鲜导弹部队正在从俄罗斯西部沃洛涅日州部署，未来可能配 备120枚 KN-23 和 KN-24 弹道导弹以及6套发射装置，俄罗斯和朝鲜尚未回应有关说法。
11: 以色列军方今天对黎巴嫩南部发动新一轮空袭。黎巴嫩卫生部表示，提布宁镇遭袭造成至少1人死亡，12人受伤。空袭前已经向附近的曼苏里村居民发布撤离警告，要求民众远离一处被指与真主党有关的建筑。这是6月底以达伊城新的安全安排以来，以军首次再次通过网络向黎巴嫩居民发布撤离令。以军称，空袭是针对真主党违反停火安排采取的行动。袭击发生前一天，以色列和黎巴嫩代表刚刚在美国全于罗马举行一轮新的谈判，讨论以军撤出黎巴嫩南部以及真主党解除武装等问题。最近冲突导致谈判进程受到干扰，也令外界担忧持续一个多月的脆弱停火可能再次破裂。当天黎巴嫩南部另有爆炸，造成2名以军军兵受伤，7人受伤，2名死亡，爆炸原因仍在调查。
10: 当地时间8月5日，中国政府宣布一系列针对美国的反制措施，包括限制向美国出口无人机相关零部件和技术，并禁止中国机构与6家美国实体开展交易。受影响的对象包括应用 DNA 科学公司和人权观察中国的机构。中方还宣布制裁协助美国联邦通信委员会开展产品检测的 Compliance Testing 公司，并将评估进口美国软件和办公设备可能带来的安全风险。中国商务部门表示，这些措施是对美国近期限制中国无人机、人形机器人、电力逆变器等产品，以及以强迫劳动为由制裁中国企业的，并敦促华盛顿撤销有关措施。
11: 联合国世界粮食计划主今天警告，新一轮加强厄尔尼诺现象可能在2027年以前使全球新增近4900万人陷入严重粮食不安全。报告称，目前出现超强厄尔尼诺的概率达到 81%， 太平洋海平温度可能升至1950年以来的最高水平。受干旱、季风、飓风和异常降雨影响，45个脆弱国家面临严重粮食危机的人数可能增至2亿7400万，比目前增加22%。中美洲和非洲南部受影响最为严重，缺乏粮食保障的人数预计分别为83%和75%。联合国表示，全球粮食库存目前相对充足，但即将牵进中欧冲突和欧美援助资金减少，可能进一步推高地区粮价。
10: 下面是天气预报。大西雅图地区今晚烟霾，最低气温华氏67度，摄氏19度，明天晴，最高气温华氏86度，摄氏30度，最低气温华氏60度，摄氏16度。
11: 您现在正在收听的是西雅图中文电台，现在是美国西部时间晚上9点07分。下面播报中国新闻。
10: 据英国金融时报报道，中国已发起一场全球范围的追缴行动，旨在追回数十年来积欠的数千亿美元税款。北京方面正通过瞄准超级富豪群体，以填补日益扩大的财政缺口。监管部门已加强了对海外资本利得及投资的审查，在一些案例中追溯期甚至可回溯至2000年。这一行动展开的同时，北京方面也在寻求大幅加强对资本外流的管控。报道指出，据外国官员、中国银行业人士及家族办公室经理透露，中国的银行们以及其他金融机构已接到指示，需审查中国富裕人士的海外投资情况，以核实相关受益是否已向中国当局的税务部门申报。此举属于针对中国富裕群体，包括涉及离岸信托领域的一系列税收改革措施之一。重点审查对象涵盖了房地产、股票、贵金属、加密货币以及其他资产投资所产生的收益。多位官员、银行家及专业顾问均证实，这项审查运动具有追溯性质，部分案例的审查跨度甚至超过25年。中国南方的一位银行人士表示，近几个月来，中国的银行们日益频繁地配合税务部门冻结富裕储户的账户，直至相关部门确认针对海外资产账户及信托产生的资本利得所得税已缴纳完毕。该银行人士称，通常的做法是，这些富裕人士会立即以现金形式补缴税款和罚款，以恢复账户的正常使用。针对税务的追缴行动似乎涉及跨度不一的时间范围，例如一位深圳家族办公室的负责人称，其客户被要求就2017年至2022年期间离岸资产收益补缴税款，但当局并未说明为何这 针对这一特定时期，加州大学圣地亚哥分校中国政治经济学教授史宗汉分析称，这项新运动的动机显然是出于财政考量。中国主要依赖税收的财政收入自新冠疫情以来已基本陷入停滞，2015年下降 1.7% 至 21.6 万亿元人民币。曾作为国家核心收入来源的土地出让总收入在房地产市场低迷后大幅缩水，从2021年的 8.7 万亿元人民币的峰值跌至 4.15 万亿元人民币。此外，根据中国财政部和国家税务总局联合发布的公告，中国上月出台了针对转入离岸信托资产的全面税收规定，明确了离岸信托设立、存续、终止清算等环节的征税规定，堵住富裕人士长期以来用于在海外隐匿资产的监管漏洞。根据新规，离岸信托产生的收益将在多个环节被征收 20% 的税。一位常驻新加坡专门为中国富裕人士管理离岸资产的银行家谈到，针对离岸信托征税的规定令其客户感到震惊。
11: 那银行家说到，有些人会公开可查的资产，如上市公司股票设立信托，在首次公开募股非常盛行的时期，采用恰当的信托架构可以达到避税所得税的作用，而这项新规终结了这一优势。专家指出，尽管某些复杂的离岸架构或许能够规避新规，但预计许多信托有人将面临一次性税务负担，其中一些人可能不得不出售资产以支付税款。据中国媒体周三报道，相关部门似乎已经开始对离岸保单产生股息及利息征收 20% 的税款。财新网报道指，中国税务部门已经开始对香港保险收益征税，虽尚不具备普遍性，但浙江杭州和北京也有数个案例。报道称，综合多个个案，目前境外保险收益征税税率为 20%， 参照的是境内个人所得税中的利息、股息、红利所得的税率。受此消息影响，专注于亚洲市场的保险集团宝诚在伦敦股市的股价下跌了 13%， 汇丰的股价跌幅也超过了 6%。 报道指，作为一系列税制改革举措的一部分，这些新政将使中国税收体系与美国更加接轨。在美国的税制下，纳税人通常最需要其全球收入纳税，有迹象表明，近年来针对中国富裕群体的税收管理力度加大已成见效。官方数据显示，受此前各项征税运动，包括针对香港股票交易征税的推动，2025年个人所得税收入增长了 11.5%， 这一增速远超 0.8% 的整体税收增长率。一家在中国和纽约均设办事处的咨询公司负责人称，监管部门目前重点目标是那些通过香港或其他离岸渠道交易美股的中国富裕人士。该负责人预计审查重点将转向在海外的银行账户，尤其是香港持有巨额资金的人士，并最终扩展至包括房产在内的其他形式的离岸财富。北京方面，关于税务居民的身份定义模糊，这也加剧了富裕海外华人的压力。即便持有外国护照或拥有某种移民身份，若未正式放弃中国国籍且不在于一年中大部分时间居住在中国，那些每年在中国境内停留不足183天的人士仍可能会视为中国税务居民。常驻亚洲律师的莱斯佩莱斯的客户包括香港和内地富裕家庭。他认为，人工智能使中国官员能够以远超以往的速度和更低成本对投资记录进行矩阵分析。莱斯佩兰兹补充道，随着心理压力的加剧，他至少有另一位中国超高净值客户已扣动扳机，着手实施离开这个世界第二大经济体的计划。中国国家税务总局未回应这个请求。
10: 在中国，人工智能的大规模应用扰乱了本已脆弱的劳动力市场，数千万工人被迫放弃稳定的工作，转而从事不稳定的就业。政府正在制定以人为本的新指导方针。外媒指出，在中国，人工智能正在摧毁越来越多的工作岗位，而政府的反应却畏首畏尾。近日，中国中部城市武汉的道路上出现了一种新型车辆，引发混乱。今年三月，几辆无人驾驶出租车突然停在路中央，导致乘客滞留数小时。这些名为 Apollo Go 的无人驾驶出租车结构掺杂人工智能技术，目前已被武汉警方撤出道路，等待进一步调查。这是系统崩溃对45岁的出租车司机来说是好消息。自2022年百度 Apollo Go 推出以来，他的收入下降了 40%。 他谈到百度旗下的这些车辆时说，他说实话，我不喜欢他们的影响太大了。 中国正以前所未有的规模推广人工智能的应用，引发了一场更广泛的辩论，说我们应该拥抱这项技术还是抵制它。在中国社会环境本已紧张，失业率高居不下，与此同时数千万劳动者被迫放弃稳定的工作，转而从事不稳定的临时性工作，目前就有 3.2 亿人从事非固定性工作，占劳动力的 44%， 而2019年这一数字为 1.6 亿。许多分析人士认为，在中国，国家对私营部门拥有相当大的控制权，因此更容易控制人工智能对劳动力市场的影响。例如